FM. Валдай FM. Только хиты, только позитив. Валдай FM. 101. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

не до красивых слов, родная, что ты лучшая из женщин всех. Мне с тобою повезло, я знаю, вот тебе со мною не совсем. Так уж вышло, мы теперь одни, город снегом мне на плечи сыпет. Что случится, если вдруг звони? Ты же помнишь мои 10 цифр. А сегодня в центре января

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Лучший

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Лучший

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
2: 9217 07.

0: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» на Валдай-ФМ.
1: Семья Лиды и Павла внешне кажется идеальной. Но за красивым фасадом скрывается неприглядная изнанка. Павел бьет и изменяет жене. Лида об изменах ничего не знает. А жестокость Павла готова прощать бесконечно. Для нее семья – смысл жизни. Павлу же семья и дети нужны только для поддержания имиджа. Брак рушится, когда Павел поднимает руку на сына. Начинается процесс развода и отчаянная борьба за детей. Чтобы остановить Лиду, Павел обвиняет ее в покушении на убийство и инсценирует похищение их маленькой дочери, которая в процессе похищения действительно пропадает. Лида вступает в схватку с бывшим мужем. У нее нет права на ошибку. Саундтрек из сериала «Дитя раздора».

0: с добрым утром.
1: С добрым утром, дорогие друзья! С добрым утром!

iFM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Лучше.

имеет возрастных ограничений. Мальчики и девочки, а также их родители, веселые истории. Услышать не хотите ли? Рубрика детских песен с Миланой Кузнецовой на Валдай-ФМ.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. В Китае набирает популярность необычный способ спасаться от летней жары. Родители укладывают детей спать вместе с восковыми тыквами, которые еще называют зимними дынями. Такие плоды на 95% состоят из воды, хорошо поглощают тепло и долго остаются прохладными. Обниматься с ними во время зноя действительно приятно. Кстати, этот способ подходит и для домашних питомцев. Фотографии малышей, спящих в обнимку с огромными тыквами, набирают тысячи восторженных комментариев. Пользователи умиляются и шутят, что такая тыква может заменить и кондиционер, и мягкую игрушку. Колумбийский город Ракира известен своими гончарными традициями. Теперь здесь появилась новая достопримечательность – гигантская свинья-копилка. Ее построили из глины, бетона и стальных конструкций. Внутрь могут заходить все желающие. Там находится небольшая выставка об истории местных копилок. У свинки есть прорезь для монеты, каждый может опустить туда деньги. Все собранные средства направятся в приют для животных. Создатели проекта надеются, что скульптура привлечет туристов и расскажет миру о культурном наследии Ракиры. Свинка уже попала в Книгу рекордов Гиннесса, как самая большая копилка в мире. Теперь у туристов есть еще один повод заехать в этот колумбийский город. Минздрав Уганды выделил 642 мотоцикла для медработников. Транспорт должен был помочь врачам добираться в отдаленные районы и проводить вакцинацию детей от кори, желтой лихорадки и полиомиелита. Однако не все восприняли это серьезно. Некоторые медики начали перевозить на мотоциклах урожай, ездить в бары и катать любимых девушек. Власти призвали сотрудников проявить ответственность. Чиновники предупредили, что за нецелевое использование транспорта будут публично позорить. Теперь мотоциклы, видимо, будут использоваться строго по назначению. Романтические поездки придется совершать другим способом. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.

0: каждую среду с 21 часа до полуночи только на Новгородской волне.
1: Валдай FM. Только хиты, только позитив.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.

0: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
1: Подросток сбегает из дома вместе со своей подружкой. Полиция оказывается бессильна. И тогда мать решает обратиться к двум старым знакомым, с которыми она когда-то встречалась. Чтобы у них был стимул искать мальчишку, она сообщает каждому из них, что именно он приходится отцом мальчику. Журналист, имеющий вечные неприятности с криминальными элементами, и школьный учитель, вечно помышляющий о суициде, вместе отправляются на поиски. Они и не знают, что искать им придется одного и того же человека. Саундтрек к фильму «Папаши».

В эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. В Новгородской области следователи разбираются в обстоятельствах смертельного ДТП на трассе М-11. Авария случилась 17 августа на 452-м километре дороги Нева. Водитель автомобиля «Тойота» наехал на металлический предмет, после чего машина врезалась в ограждение и загорелась. В результате погибли двое несовершеннолетних пассажиров – 8 и 14 лет. Еще 6 человек, включая детей 3 и 6 лет и 2 женщин, получили травмы и находятся в больнице. 17 августа в 13:53 на улице Гоголя у дома 12, корпус 3 в Валдае 56-летний водитель автомобиля Nissan при повороте налево не убедился в безопасности маневра и наехал на 76-летнюю женщину. Пострадавшую с травмами различной степени тяжести доставили в Валдайский медцентр. Госавтоинспекция напоминает, пешеходам нужно двигаться по тротуарам или обочинам. Водителям следует быть особенно внимательными возле пешеходных переходов. На трассе М-10 в Валдайском округе произошло еще одно ДТП. Авария случилась 15 августа в 16:15 на 412-м километре автодороги. Водитель «Лады» ушел в неуправляемый занос, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Шевроле». В машине находились две девочки, 8 и 12 лет. Старшая была пристегнута ремнем безопасности, младшая – в бустере. Детей доставили в Валдайский многопрофильный медицинский центр, им оказали разовую помощь, госпитализация не потребовалась. Госавтоинспекция напоминает, правильная перевозка детей в автокреслах и с ремнями безопасности нередко спасает жизни. За нарушение правил грозит штраф в 5000 рублей. На трассе М-11 продолжается строительство важной транспортной развязки. Ее появление заметно улучшит дорожную ситуацию для многих жителей региона. Специалисты ведут активные работы на объекте, укладывают дорожное полотно, монтируют элементы инфраструктуры и готовят съезды, чтобы обеспечить удобный и безопасный выезд на федеральную трассу. Новая развязка станет своего рода подарком для жителей и гостей Валдая и Боровичей, а также десятков близлежащих сельских поселений. Теперь добираться до крупных магистралей будет значительно проще. Кроме того, объект усилит транспортную доступность перспективных туристических маршрутов Валдая края и поможет равномерно распределить транспортные потоки. Строительство ведется по просьбе местных жителей при поддержке губернаторов Ленинградской и Новгородской областей. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Наш адрес – город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
1: Пароль хорошего дня. Are you ready? Источник бодрости и отличного настроения. Утреннее шоу «Активация».
2: Всем привет, всем доброе утро. Экватор рабочей недели. Какое же приятное слово «экватор» начинается прямо сейчас, 19 августа на календаре. Год 2026, лето продолжается. Хоть и утром как-то уже так немножко по-осеннему, в любом случае, лето по календарю идет. И это хорошо, это здорово. Ведущие утреннего шоу «Активация» Сега Рыжков, Маша Малина уже здесь. Приехали, запарковались, пошли на работу любимую. Вас готовы разбудить. И, собственно, это и будем сейчас делать. Сегодня в среду, Маша, что мы обычно делаем? Такое прям наше якорное.
3: Самое яркое событие по средам – это, конечно, наше виртуальное путешествие. Сегодня поедем в очень классное, прикольное место. Попозже вам расскажем, куда.
2: Там вроде на флаге всего две полоски.
3: Две полоски, все беременны. Сегодня, кстати, Преображение Господне, праздник такой. И еще именины по имени Лев. Львов сейчас много, поэтому всех львов мы с именинами
2: поздравляем. А Леонов можно поздравить? Леонов или это другое имя?
3: Нет, сегодня это вообще католические именины, Людвиг и Лев сегодня.
2: Людвиг или Лев. Может, а Леона, вас... извините, как бы вас в другой день будем поздравлять.
3: Почему Леон, мне кажется, и Лев?
2: Нет, это как, знаешь, как Юлия и...
3: Юлия.
2: Юлия.
3: И Лена, и Алена.
2: Да, еще Марина и Мария.
3: Это
2: Артем, Артемий.
3: Ну вот это да, Мария и Марина — это разные имена.
2: Да?
3: Прям категорически.
2: Категорически.
3: Они даже разные.
2: А вот Алена и Елена одинаковые говорят.
3: Да.
2: Одно и то же.
3: А Ксюша и Оксана раньше еще говорили, что одно и то же.
2: Да, оказывается, нет.
3: Нет, я не знаю ни одну.
2: Саша Ксюшу и Александр одинаковые говорят тоже. Женя и Евгений.
3: Валерий и Валерия.
2: Вот именно. Короче, ребята, как бы вас ни называли, не ругайтесь, если вас, да, называют неправильно.
3: Почему ругаетесь?
2: Да нет. Ну зачем? Зачем эти негативные эмоции?
3: Главное, меня не называйте Манюня или Маняша, еще не надо.
2: Не будем этого делать. Все, мы начинаем утреннее шоу «Активация». Давайте, вставайте.
1: Утреннее шоу «Активация». Ежедневная сенсация.

0: в этот день. События, ставшие историей.
1: 19 августа – Всемирный день фотографии. Дата праздника была выбрана в связи с тем, что в этот день, в 1839 году, широкой общественности был представлен метод получения отпечатка фото дагеротипа, прототипа фотографий. Данное изобретение принадлежит Луи-Жаку Манде Дагеру, у которого патент на столь перспективную инновацию выкупило правительство Франции. Оно и провозгласило его изобретение подарком миру, ведь изобретение Дагера стало первым шагом на пути к фотографии как общедоступной технологии. В последующие годы множество ученых продолжало совершенствовать процесс получения фотографий, используя разные материалы и реактивы. В 1861 году Джеймс Максвелл сумел воспроизвести цветное фото, а изобретение в 1981 году компании Sony цифровой камеры позволило делать цифровые фотографии и отказаться от традиционной фотопленки, хотя многие профессиональные фотографы и сейчас предпочитают ее в своей работе. Вообще, Всемирный день фотографии – это праздник всех, кто любит фотографировать и фотографироваться.
2: День фронтовой собаки. Праздник, который отмечается в России ежегодно 19 августа, был учрежден по инициативе Московского музея Победы в 2017 году. Дата 19 августа приурочена к событию 1943 года, когда фронтовая овчарка по кличке Дина успешно выполнила боевую задачу во время рельсовой войны в Белоруссии. Смогла совершить подрыв железнодорожных путей перед приближающимся эшелоном с живой силой противника. Она сбросила сумку с рядом, выдернула зубами чеку и успела убежать на безопасное расстояние. Взрывом были уничтожены 10 вагонов, выведен из строя большой участок железной дороги. Вообще, в условиях боевых действий собак стали применять еще в период Первой мировой войны. Весной 1915 года во Львове была образована школа военных сторожевых и санитарных собак, которую возглавил статский советник Лебедев, уже имевший опыт подготовки собак для полиции. В советское время становление служебного собаководства связано прежде всего с именем Всеволода Языкова, известного кинолога, автора многих книг по теории дрессировки и работе собак в военной сфере. Кроме историко-патриотической части, у праздника есть и другая составляющая. Важно помнить о том, что собака – это в первую очередь друг человека. Ведь в настоящее время собаки остаются верными помощниками сотрудников вооруженных сил России, полиции, МЧС и других структур.
0: А в этот день события, ставшие историей.
3: Вы слушаете Валдай FM.

0: Утреннее шоу «Активация». Зацепило.
1: Ну что ж, давайте покурьезим, раз пошло такое дело у нас сегодня веселое с самого утра. Курьезные новости подоспели.
2: Подъехали?
1: Готов вас порадовать. Далеко ехали-то? Из какой страны у нас сегодня?
2: Ой, сейчас я тебе скажу, потому что тут, по-моему, даже визу надо оформлять. А может быть и не надо. Нет, конечно, нужно. Новости североамериканские. Североамериканские новости. Итак, все мы знаем, друзья, есть такая привычка, плохая привычка, негативная привычка у водителей сидеть в телефоне, когда движение происходит.
1: Грешна, грешна.
2: Да все грешны эти. И вот уже не знают как. И камеры ставят, и камеры снимают, и ты же можешь телефон там вниз куда-то убрать, чтобы
1: куда
2: камера
1: вниз?
2: Не видела.
1: Вот у меня вот эта магнитная штука, куда
2: да,
1: ты прицепляешь и едешь и листаешь рилсы.
2: Вот, значит, в штате Нью-Джерси, город называется Даннилена, полицейские решили устроить массовый рейд по отлавливанию нерадивых автомобилистов со смартфонами. И они решили замаскироваться в кусты. Итак, они переоделись придорожными кустами. Готовятся к празднику Хэллоуин. Значит, ты что думаешь, за 6 часов куст выписал 74 штрафа.
1: Ой.
2: Вот, они понимали, что, конечно, это комичная ситуация, что ну, куст с биноклем сидит, смотрит, вот, передает по рации, там чуть-чуть машина едет, там в телефоне человек сидит. Вот, ну, как бы зато теперь вот у водителей новая фобия в этом штате. Кусты. Понимаешь, а вдруг это не настоящий?
1: Ночью просыпаюсь, мне снились кусты.
2: А вдруг это полицейский сидит?
1: Ну, вполне спрятался. Возможно.
2: Представляешь, то есть, мне кажется, нужно собаку перед собой пускать, чтобы она нюхала, если что, помечала кусты.
1: Тогда можно идти пешком.
2: Можно. Ну,
1: тогда
2: видишь,
1: тебе что они?
2: Ну, пока еще лето, кусты зеленые, потом сложнее будет полицейским в кустах. Ну, вообще, в принципе, 74 штрафа за 6 часов. Во-первых, казну там нормально так они в казну денег подняли, да, и вот опять же люди, которые, значит, с телефонами сидят и едут, тоже попались. И теперь знают, что вот все. Это как, я вот еду, допустим, на работу, я знаю, где камеры висят. Ну, типа, я знаю точно. Меня уже штрафовали, например, на этой камере. А где камеры не висят, я знаю и могу немножко, ну, там, чуть-чуть нарушить на полмиллиметрика, да. А теперь вот все, тоже буду ехать на работу в кусты вглядываться, а не в смартфон. В общем, ребят, соблюдайте правила дорожного движения. Они вам не только жизнь сохранят, но и бюджет ваш тоже сохранят.
0: Шоу «Активация» для утренней акклиматизации.

0: Доброе утро всем тем, кто сегодня проснулся и как-то вот, знаешь, вот как-то вот в животе... Как это правильное слово? Бабочки стали летать.
1: Бабочки?
0: Ну, когда ты такой весь...
1: Ага, хорошо.
0: Такой день сегодня интересный. У меня же день рождения, ничего себе. Мне сегодня 19 августа исполняется столько-то лет. В общем, поздравляем всех.
1: Я думала, ты скажешь 100 лет.
0: 100 лет? Ну, нет еще. 19 августа, среда. Кто сегодня мог бы отметить, а кто реально отметит свой день рождения, мы сейчас узнаем. Маша, с твоих начнем старичков.
2: С моих старичков я начну со старушеньки. Она родилась в 1743 году. Это графиня Дюбари, урожденная Жанна Бекю. Есть фильм про нее. Это официальная фаворитка французского короля Людовика XV. И что могу я вам сказать?
0: Что ты можешь мне сказать?
2: История графини Дюбари... Ну, конечно, жизнь ее закончилась не очень, но в целом она вообще не должна была оказаться во дворце, понимаете?
0: Как она? Ну, типа, у нее род не королевский.
2: Она вообще не королевских никаких родов. Она была просто...
0: Полукровкой.
2: Ну, женщиной с низкой социальной ответственностью. И вот добралась до короля. И вот
0: маглом была она.
2: Да и так он ее полюбил, понимаешь, что...
0: Ну, вот...
2: Что, ну, там ее как-то... По бумажкам, ну, короче, чисто выдали замуж за графа, чтобы она стала графиней.
0: И теперь мы про нее рассказываем.
2: Конечно.
0: День рождения у Билла Клинтона сегодня, 42-го президента США. Юбилей, кстати. Ничего себе, сколько лет ему исполняется. Он все время какой-то молодой, мне казался. Вот, достанет сегодня свой саксофон и сыграет вот какую-нибудь мелодию. Билла Клинтона, с днем рождения.
2: В 1883 году родилась женщина, которую мы все восхищаемся до сих пор, Габриэль Коко Шанель, французская модельер и законодательница моды, естественно.
0: Ну, естественно.
2: До сих пор вообще в тренде.
0: Куда уж без этого. Так, американская актриса Кира Седжвик. Она еще продюсер и режиссер. Сегодня у нее день рождения. Самая известная роль — это Брэнда Ли в сериале «Ищейка». Между прочим, много у нее наград, много эпизодических ролей, конечно же, в фильмах, в сериалах. Такой вот одной из самых последних ее — это фильм «Любовь на троих». Одну из трех она там играет. Вот, поздравляем с днем рождения, классная актриса.
2: Еще 19 августа в 1969 году родился актер Мэтью Перри, тот самый, как его звали в «Друзьях»-то, боже мой.
0: Я не знаю, я не смотрел «Друзей».
2: В общем, очень классный, очень сложный такой судьбой человек, но очень позитивный.
0: Мне нравился в фильме «9 ярдов» с Брюсом Уиллисом.
2: Ярдов,
0: да. Стоматолог,
2: да?
0: Был.
2: Чудесный.
0: Ну и поздравляем сегодня с днем рождения. Прям хочется, конечно, космонавта поздравить, Сергея Рыжикова. Почти я. С днем рождения, но поздравлю я сегодня Михаила Башкатова, российский актер, телеведущий, капитан команды КВН «Максимум». Ну, а еще, естественно, та самая любимая, где у него? Я забыл, как называется программа-то у него, где он с другим... КВНчиком.
2: Я не знаю, у меня нет телевизора, ты же знаешь, я не смотрю.
0: Ну ладно, потом вспомним. Вот. И, собственно, «Даешь молодежь». Вот, «Даешь молодежь», где он там играл Башку, Укропа, Германа и так далее. Все, всех поздравили. И прямо сейчас Тенила — это самый лучший гороскоп.
3: Звездная пауза.
4: Приветствую всех, у микрофона Ксения Лайт и астрологический прогноз на сегодня. Овны, бывают такие дни, когда ничего не получается с первого раза. Попробуйте обойтись без инициативы. Тельцы, этот день должен оправдать ожидания на хороший отдых и веселое настроение. Близнецы, вам не хватает смелости сделать какое-то признание, кто-то должен подтолкнуть. Раки, день будет благоволить выражению чувств, это касается любых эмоций. Львы, отличный момент для шопинга. Посещение салона красоты, приобретение драгоценностей, выбора ценных подарков. Девы, звезды прогнозируют странное настроение. Не пытайтесь понять причину. Весы, проведите этот день с толком. Можно отличиться и сделать что-то очень трудное. Скорпионы, переоцените некоторые вещи, и все будет радовать чаще. Стрельцы, особо проницательные представители этого знака, сумеют разглядеть что-то важное. Козероги, вы будете пребывать в полной гармонии с собой и тем, что будет происходить вокруг. Водолеи, действуйте по ситуации. Спросите обязательно, нужна ли ваша помощь и совет. Рыбы, у вас может появиться воздыхатель. Решайте, нравится это вам или нет. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам крепкого здоровья.

0: И вот, друзья, прямо сейчас тот самый момент, когда мы отправляемся отдыхать. Загранпаспорта готовы.
1: Угу.
0: Готовы, все, денежки приготовили. Давайте отправимся
1: все,
0: в шенгенскую
1: поехали.
0: Зону, да?
1: Давайте.
0: В маленькое
1: скорее.
0: Островное государство в Средиземном море между Сицилией и Северной Африкой.
1: О, боже, это так красиво звучит.
0: Валетта.
1: Валетта.
0: Вас ждет мягкий климат, древняя история и школа английского языка. Чем известна Мальта еще? Сейчас расскажем. На Мальту мы поехали, на Мальту.
1: Ну, на Мальте, во-первых, там просто, вот если вы внезапно сейчас закроете глаза и окажетесь, откроете, а вы уже на Мальте, вы сразу это поймете. Во-первых, там тепло, классно и красиво. Во-вторых, там есть очень много различных красивых построек. Например, базилика Богоматери на горе Кармель. Она является главной церковью Валетты и вообще объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. Построена была она в не так давно,
0: Сишенька.
1: Где-то между 60-ми и 80-ми годами. Но там была старая церковь 16 века, была она разрушена во время Второй мировой. В общем, это самое высокое в городе сооружение. Оно привлекает внимание, естественно. Там массивный 42-метровый купол, который виден с любой точки столицы Мальты. Представляете?
0: Представляю.
1: И даже, да, также внутри там очень красиво, интерьеры красные, колонны из мрамора, богатые лепнины, произведения искусства. В общем, если даже не удастся вам дойти внутрь, зайти, то с любой точки Валетты вы ее увидите.
0: А еще можно отправиться в древнюю столицу Мальты, город Медина. Вот. Там практически нет машин, там, потому что очень узкие улочки, средневековье. Есть, значит, что еще? Самое известное кафе Фонтанелла, куда прям все люди идут в Медине. Ну и самое главное, что очень много стареньких домов, прям сильно много старых домов, все очень красиво. И, кстати, вот, знаете ли, там еще, да, там прям, ну, это очень тихий город, один из самых тихих городов в мире, поэтому свои вот эти чемоданы с колесиками туда не берите.
1: Итак, я, как театралка такая, знаете, любительница театров, приглашаю вас еще посетить театр Мануэль. Это третий по старшинству действующий театр Европы. Он был построен на Мальте в 1731 году по заказу, естественно, великого магистра ордена рыцарей, госпитальеров.
0: Естественно.
1: Фра Антонио Мануэля де Вильена для честного отдыха народа. Так, именно так написано у входа. Это старинное сооружение, очень необычная архитектура. Находится на улице в одном ряду с другими тоже старинными зданиями. Внутренний интерьер выполнен в классическом стиле рококо. Да, все представляем, да?
0: Представляем,
1: Версальский дворец просто. Вот это вот все лепнина, золото, все дела, богатые декорации. В общем, обязательно посетите.
0: И, кстати, быстренько на Мальте еще можно посмотреть подлинники Караваджо. Они висят не в музее, в соборе Святого Иоанна. Это все на Валетте. Огромное количество шикарных пляжей, потому что там везде золотой песок, комфортные входы
1: в
0: воду. Ну и еда, естественно. На Мальте нужно обязательно попробовать пастицы. Это горячая слоеная булка с рикоттой или горохом. Везде продается. Там прям такие пастицерии. Как пиццерии, только пастицерии. Также кролик по-мальтийски, национальное блюдо. Местный хлеб с оливковым маслом и помидорами.
1: А еще,
0: друзья, знаете ли, на Мальте вода из-под крана питьевая. И можно пить отовсюду. В общем, путешествуйте. Классное такое миленькое местечко, где можно за пару-тройку дней все обойти, нагуляться, наплаваться и наделать кучу классных фотографий. Всем классных путешествий, а мы летим дальше.
2: Утреннее шоу «Активация». Ежедневная сенсация.

0: Утреннее шоу «Активация». Верю, не верю.
1: Доброе утро! Продолжаем просыпаться в эту среду, 19 августа. Время поиграть. Игра «Верю-не верю» наша называется. Здесь будем мы обмениваться, как и всегда, фактами. Факты лживые, правдивые. Главное понять, где правда, а где ложь. Вчера Маша победила, но счет пока 1-1 на этой неделе.
2: Угу.
1: Давайте-ка я начну. Моя любимая рубрика. Что было раньше?
2: Что было раньше?
1: Веришь ли ты?
2: Это получше вопрос по химии в отместку.
1: Веришь ли ты? Нет, да, ну давай. Значит, что лук и стрелы придумали раньше, чем бумеранг?
2: Нет.
1: Ты в это не веришь, а это на самом деле правда. Потому что лук и стрелы придумали 50 тысяч лет до нашей эры, а бумеранг совсем недавно, 15 тысяч лет до нашей эры, придумали в Австралии. Да,
2: накануне.
1: Вот, все-таки лук и стрелы, казалось бы, сложнее конструкция, но придумана раньше, да, на сколько, на 35 тысяч лет.
2: А я тебе буду засыпать вопросами по химии. Веришь ли ты? Да тут сейчас опять будет набор слов, просто говоришь да или нет. Веришь, нет.
1: Давай, давай.
2: Что в молекуле озона... Да? Все? Отключился мозг?
1: Абсолютно.
2: В молекуле озона содержится 4 атома кислорода.
1: Озон, подожди, кислород. H2O. Подожди, формула. Молекула озона, а кислород это у нас что? Это у нас... Озон. О, все, я поплыл.
2: Веришь ли ты, что в молекуле озона содержится 4 атома кислорода?
1: Не верю. Я тебе не верю.
2: Конечно, это не... Это, блин, ты
1: я
2: правильно не веришь.
1: Ура!
2: Потому что их всего 3 там атома кислорода.
1: Да, блин. Ну, в смысле...
2: Ты молодец, что
1: я
2: не
1: молодец,
2: поверил.
1: Да, но мне обидно, почему 3, а не 4. Может быть, добавим? Ладно, я победил, но это очень сложно, Маша.

0: Давай это больше без химии, сложно. Ну правда, все,
1: хорошо,
0: набор букв
1: ладно.
0: Это очень
1: случайно,
0: тяжело.
1: Случайно, случайно.
0: Никому это, вот, допустим, про бумеранг интересно.
1: Да.
0: А про азот?
1: Ну, озон.
0: Как? Озон, а, про озон, кому
1: озон,
0: тоже.
1: Озон.
0: Вот.
1: Ну, так вышло.
0: Так вышло, ладно, я победил, получается.
1: Угу.
0: Спасибо.
1: Молодец.
0: Спасибо мне. А мы продолжаем.
2: Утреннее шоу «Активация».

0: Утреннее шоу «Активация». Звездная пыль.
1: В утреннем шоу «Активация» время немножечко пыли пустить в глаза, но не простой, а звездный. Это новости про мир шоу-бизнеса.
2: Ну, даже больше, наверное, про мир спорта, ребята.
1: Сегодня
2: хорошая
1: спорт
2: новость.
1: Спорт тоже,
2: да,
1: уже шоу-бизнес.
2: Валерий Карпин, наш любимый главный тренер сборной России по футболу, стал снова отцом. И у него после 5 дочерей родился сын.
1: Футболист, наверное, да,
2: естественно, уже купил ему форму, я думаю. Ну, у него, смотри, у него есть двое детей от первого брака, две дочки. Есть дочка, значит, у него от внебрачная дочь, так скажем. Сейчас у него жена, он усыновил ее дочь. Потом у них еще дочь родилась уже совместная. И теперь вот все, сын.
1: Наконец-то.
2: Жена,
1: да?
2: Дарья.
1: Он вырастил достаточно дочерей.
2: Да, да, да, да, да. Значит, что могу сказать? А, подожди, да, все, вот. Она ему родила сына. Он уже сразу прибежал к ней. Давай целовать, обнимать, говорит, наконец-то. Вот, все стали поздравлять его, да, естественно, потому что, ну, представляешь, вот 5 дочерей воспитывает. И такой думаю, а он сам тренер по футболу, он среди мужиков тусует. Ну, понятно, что дома такая любовь у него безграничная просто, потому что,
1: на работе мужики.
2: Потому что любовь дочери и папы,
1: это другое.
2: Это вообще, вот, не понимают никто, вот. Я понимаю. Вот. А тут, представляешь, 5, и все, пацан. Пацан, так я, конечно, ждем. Я не знаю, как его назвали, но точно он будет Валерьевич Карпин. Ну, это прям футбол, футбол.
1: Это он все. Родился футболистом, он,
2: конечно,
1: родился с мячом в руках.
2: С мячом, естественно, в руках. Папка, тренер сборной России по футболу. Ого-гошеньки. Вообще, на самом деле, это очень интересно. Вот, и кто бы ни говорил, у меня есть много знакомых, ну, как много, какая-то часть знакомых, у которых трое или четверо детей. И вот один знакомый, вот у него дочка, и когда сын родился, он все. То есть он говорит, после первого ребенка, да нет, как бы один и хватит, потом раз, дочка еще родилась, он такой, ну вот, ну двое детей, ладно, окей, ну не будет сына, не построю там дерево, дом не посажу или там как. Ну, в общем, а потом сын родился, он такой сразу, все.
1: Ну, просто, когда я была замужем, у нас 2 сына, и были у нас друзья, у которых было 3 девочки. Мы когда собирались все вместе, там, что-нибудь на празднике, мужья уединялись где-нибудь.
2: Да.
1: И обсуждали, значит, давали друг другу советы. Один дает совет, как девочку сделать, другой дает совет, как сделать мальчика. Так, ну,
2: у меня тоже была похожая ситуация. Мы быстро расскажу, общались с друзьями, и, собственно, вот у одной пары 2 дочки, а эти ребята только хотели иметь детей, и вот они спросили, а как сделать так, чтобы вот, ну вот, там, потому что все девочки там по той линии, в итоге сказали какой-то лайфхак, они прям такой, знаешь, типа там сходите на кладбище к могиле бабки, все, сходили, 2 сына, работает?
1: Ничего себе.
2: Работает, друзья.
1: Ну, учитывая то, что сейчас уже можно там на генном уровне менять все и...
2: Не, ну все равно.
1: Что-то такое
2: момент
1: делать.
2: Неожиданности должен быть. Я помню, как было гендер-пати у меня. Ух, как я волновался. В общем, ребята, рожайте детей. Это здорово, это классно, это интересно. А если дети уже есть, ну, можете, не знаю, лего себе купить, тоже порадуйтесь. Это утреннее шоу «Активация». Всех Рыжков, Маша Малинина. Классной всем среды, до завтра.
1: Пока-пока.
0: Активация.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02264. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Позиции России и Мьянмы совпадают или весьма близки в вопросах внешней политики. Это заявил накануне президент. Владимир Путин, он и его коллега из Мьянмы Мин Аун Хлайн провели переговоры в Кремле. Владимир Путин подчеркнул, что страны твердо отстаивают принципы верховенства международного права, суверенитета и невмешательства во внутренние дела. А также Путин сообщил, что генконсульство Мьянмы скоро откроется во Владивостоке. Россия и Мьянма заинтересованы в развитии контактов между энергетическими ведомствами и реализации перспективных направлений сотрудничества, сообщила Минэнерго России. Россия имеет право рассматривать объявленное Британией прямое участие их ракетных войск в ударах по России в качестве прямого участия в войне со всеми вытекающими последствиями, заявил глава МИДа Сергей Лавров. Ранее премьер Британии Энди Бёрнам после заявления посольства России в Лондоне о последствиях за удары британскими дронами по России пообещал продолжить поддержку Украины. Далее цитата Лаврова. «Президент предупреждал о наших правах действовать в любом районе Мирового океана, если кто-то будет посягать на наши интересы, на нашу собственность. Мы точно так же имеем право рассматривать гордо объявленное прямое участие британских ракетных войск в ударах по Российской Федерации в качестве участия в войне со всеми вытекающими последствиями», сказал глава российского МИДа. Лавров добавил, что ему жаль Британию, если она будет с Украиной до самого конца. Вице-премьер Александр Новак поручил ведомствам и нефтяным компаниям усилить контроль за обеспечением регионов топливом и при необходимости оперативно ликвидировать дисбалансы, не допускать ценовых скачков на всех уровнях. Новак также призвал держать на особом контроле стоимость топлива для сельхозпроизводителей и розничные цены на заправках. В России этим летом, напомню, наблюдаются перебои с поставками топлива. Владимир Путин назвал эти трудности временными и связал их с попытками киевского режима создать нервозную обстановку. Он поручил как можно скорее развернуть возможности среднего и малого бизнеса по производству нефтепродуктов. Правительство уже запретило экспорт бензина и дизтоплива, предоставило налоговые стимулы для импорта ГСМ и роста производства в стране. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во вторник встретил в столичном храме Христа Спасителя мощи святителя Спиридона Тримифунтского, которые в понедельник привезли в Россию с греческого Корфу. 18 августа вечером патриарх возглавил богослужение накануне праздника Преображения Господня, который встречают в Русской Церкви сегодня, 19 августа. В понедельник в Россию привезли десницу, правую руку одного из самых почитаемых в мире святых Спиридона Тримифунтского, святыня, которая хранится на греческом острове Корфу, будет доступна для поклонения верующих в 12 регионах России с 20 августа по 20 сентября. Детальный график и время доступа паломников можно найти на официальном сайте принесения мощей spiridon2026.ru. Курс доллара 85.16, курс евро 98.73. Выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости. Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Лучший

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. В национальном парке Дурмитр в Черногории появились гигантские пентаграммы на траве. Их создали черногорские и сербские художники. Вдохновением послужили местные средневековые надгробия, входящие в список ЮНЕСКО, а также традиционные тканные ковры. В работе участвовали местные жители, включая фермеров с косами. Сначала сделали разметку с помощью колышков и веревок, а затем несколько дней вручную скашивали траву. Некоторые рисунки достигают 140 метров в длину. Когда солнце подсушило траву, пентаграммы стали видны четче. Художники называют свой проект новым пещерным искусством. Работы стали частью 8-го фестиваля Wild Beauty Art, который проходит в горном городке Жибляк. В бывшем промышленном районе Осло открылась галерея под открытым небом. На фестивале работают 40 художников из 21 страны. Они создают граффити, портреты и масштабные муралы. Участников отобрали из 140 заявителей, и каждый должен завершить свою работу за 3 дня. Одна из картин посвящена норвежскому изобретателю Эрику Ротейму, который 100 лет назад запатентовал современный аэрозольный баллончик. Организаторы также провели мастер-классы для всех желающих освоить искусство граффити. Теперь район превратился в настоящее полотно, где каждый может найти что-то по душе. А уличное искусство в Осло стало еще на один шаг ближе к каждому прохожему. В престижном районе Сеула Канам открылся необычный салон гадания. Хван Сюкён не предсказывает будущее людям. Она читает мысли домашних питомцев. Каждый день сюда приводят десятки животных. Например, собаку по кличке Исыль взяли из приюта, и хозяйка считает, что пес пережил психологическую травму. Владелица салона рассказывает, как карты Таро помогают понять чувства животных. Посетительницы отмечают, что такая услуга помогает лучше узнать своих питомцев. В Южной Корее растет число владельцев животных, а рождаемость остается низкой. Высокие цены на жилье и образование отталкивают от создания семьи. Поэтому многие корейцы все чаще выбирают питомцев, а иногда даже обращаются к гадалкам, чтобы их понять. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.
0: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
3: Рубрика «Валдай исторический». Рубрика о Валдае, окрестностях, а также о достопримечательностях.
0: 28 мая 1770 года Валдай получил статус города. Расположение Валдая на почтовом тракте между Москвой и Петербургом способствовало процветанию города и развитию в нем различных ремесел. Валдайские умельцы, отливавшие большие колокола и маленькие колокольчики, славились на всю Россию. В русском языке закрепились такие понятия, как валдайские колокольцы и валдайские звоны. Русские ямщики почитали за честь иметь под дугой упряжной лошади именно валдайские колокольцы и высоко ценили их за особенный малиновый звон. Звук валдайских колокольцев имел бесчисленное множество оттенков и вариаций, и часто хозяина упряжки узнавали по особенному, отличному от других звону колокольцев. Большие колокола Валдая имели не меньшую славу, и монастыри и церкви охотно приобретали изделия здешних мастеров. Предметом специально этнопсихолого-педагогических исследований стала празднично-игровая культура Валдая, начиная с комплексных экспедиций 1980-х годов. Материалы этого психоисторического комплексного исследования опубликованы в книге «Игры и праздники Валдая. Традиции игровой культуры новгородской земли», изданный в 1995 года.
4: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
5: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай FM.

0: Валда FM. Первая местная радиостанция.
1: Я растерялся в словах.

твоя словно вирус. Практикующего психотерапевта, эксперта в семейных отношениях, бросает жена одного с 5 дочерьми на руках. Но это только начало кошмара. С ним остается теща и куча проблем. Сможет ли отец-одиночка, он же отчаявшийся психотерапевт, распугавший всех клиентов жалобами на жизнь, прокормить семью и снова начать личное счастье? На горизонте уже появилась молодая, привлекательная и очень богатая клиентка. Жена миллионера с Рублевки. Смогут ли папины дочки разжалобить и ее уговорить взять папу сначала на работу, а потом, глядишь, и в мужья? Саундтрек к сериалу «Папины дочки».

В эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. В Новгородской области следователи разбираются в обстоятельствах смертельного ДТП на трассе М-11. Авария случилась 17 августа на 452-м километре дороги Нева. Водитель автомобиля Toyota наехал на металлический предмет, после чего машина врезалась в ограждение и загорелась. В результате погибли двое несовершеннолетних пассажиров 8 и 14 лет. Еще 6 человек, включая детей 3 и 6 лет и 2 женщин, получили травмы и находятся в больнице. 17 августа в 13:53 на улице Гоголя у дома 12, корпус 3 в Валдае 56-летний водитель автомобиля Nissan при повороте налево не убедился в безопасности маневра и наехал на 76-летнюю женщину. Пострадавшую с травмами различной степени тяжести доставили в Валдайский медцентр. Госавтоинспекция напоминает, пешеходам нужно двигаться по тротуарам или обочинам. Водителям следует быть особенно внимательными возле пешеходных переходов. На трассе М-10 в Валдайском округе произошло еще одно ДТП. Авария случилась 15 августа в 16:15 на 412-м километре автодороги. Водитель «Лады» ушел в неуправляемый занос, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Шевроле». В машине находились две девочки, 8 и 12 лет. Старшая была пристегнута ремнем безопасности, младшая в бустере. Детей доставили в Валдайский многопрофильный медицинский центр, им оказали разовую помощь, госпитализация не потребовалась. Госавтоинспекция напоминает, правильная перевозка детей в автокреслах и с ремнями безопасности нередко спасает жизни. За нарушение правил грозит штраф в 5000 рублей. На трассе М-11 продолжается строительство важной транспортной развязки. Ее появление заметно улучшит дорожную ситуацию для многих жителей региона. Специалисты ведут активные работы на объекте, укладывают дорожное полотно, монтируют элементы инфраструктуры и готовят съезды, чтобы обеспечить удобный и безопасный выезд на федеральную трассу. Новая развязка станет своего рода подарком для жителей и гостей Валдая и Боровичей, а также десятков близлежащих сельских поселений. Теперь добираться до крупных магистралей будет значительно проще. Кроме того, объект усилит транспортную доступность перспективных туристических маршрутов в Валдае края и поможет равномерно распределить транспортные потоки. Строительство ведется по просьбе местных жителей при поддержке губернаторов Ленинградской и Новгородской областей. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Наш адрес – город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет.

радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

В эфире «Валдай-ФМ». СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. В Новгородской области следователи разбираются в обстоятельствах смертельного ДТП на трассе М-11. Авария случилась 17 августа на 452-м километре дороги Нева. Водитель автомобиля Toyota наехал на металлический предмет, после чего машина врезалась в ограждение и загорелась. В результате погибли двое несовершеннолетних пассажиров 8 и 14 лет. Еще 6 человек, включая детей 3 и 6 лет и 2 женщин, получили травмы и находятся в больнице. 17 августа в 13:53 на улице Гоголя у дома 12, корпус 3 в Валдае 56-летний водитель автомобиля Nissan при повороте налево не убедился в безопасности маневра и наехал на 76-летнюю женщину. Пострадавшую с травмами различной степени тяжести доставили в Валдайский медцентр. Госавтоинспекция напоминает, пешеходам нужно двигаться по тротуарам или обочинам. Водителям следует быть особенно внимательными возле пешеходных переходов. На трассе М-10 в Валдайском округе произошло еще одно ДТП. Авария случилась 15 августа в 16:15 на 412-м километре автодороги. Водитель «Лады» ушел в неуправляемый занос, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Шевроле». В машине находились две девочки 8 и 12 лет. Старшая была пристегнута ремнем безопасности, младшая в бустере. Детей доставили в Валдайский многопрофильный медицинский центр, им оказали разовую помощь, госпитализация не потребовалась. Госавтоинспекция напоминает, правильная перевозка детей в автокреслах и с ремнями безопасности нередко спасает жизни. За нарушение правил грозит штраф в 5000 рублей. На трассе М-11 продолжается строительство важной транспортной развязки. Ее появление заметно улучшит дорожную ситуацию для многих жителей региона. Специалисты ведут активные работы на объекте, укладывают дорожное полотно, монтируют элементы инфраструктуры и готовят съезды, чтобы обеспечить удобный и безопасный выезд на федеральную трассу. Новая развязка станет своего рода подарком для жителей и гостей Валдая и Боровичей, а также десятков близлежащих сельских поселений. Теперь добираться до крупных магистралей будет значительно проще. Кроме того, объект усилит транспортную доступность перспективных туристических маршрутов в Валдае края и поможет равномерно распределить транспортные потоки. Строительство ведется по просьбе местных жителей при поддержке губернаторов Ленинградской и Новгородской областей. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Наш адрес – город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM.

имеет возрастных ограничений. Мальчики и девочки, а также их родители, веселые истории. Услышать не хотите ли? Рубрика детских песен с Миланой Кузнецовой на Валдай-ФМ.

0: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
1: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай-ФМ.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда.

Застенчивый художник Ян Дюкудре наконец-то решается пригласить на свидание Флоренс Арно, в которую давно влюблен. В день встречи Ян ждет возлюбленную в гости, когда к нему приходит Ева, жена его соседа Бориса. Женщина не может попасть в свою квартиру из-за захлопнувшейся двери и просит помощи у Яна. Саундтрек к фильму «Налево от лифта»

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Украинские антикоррупционные органы начали новое расследование против чиновников офиса Владимира Зеленского, рассказали в антикоррупционной прокуратуре. Владимир Зеленский перестал делиться со странами Запада украденными деньгами, поэтому утратил доверие западных партнеров, и ему срочно ищут замену, заявил экс-лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа за жизнь», председатель Совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук, а председатель комиссии Общественной палаты России по поддержке соотечественников по развитию общественной дипломатии Владимир Рогов заявил, что на Украине запущен процесс смены власти и отстранения Зеленского. Он одобрен западными центрами влияния. Ранее во вторник бывший министр обороны Украины Михаил Федоров заявил о кризисе управления в стране и выступил за проведение выборов. По мнению Рогова, Федоров действует по одобрению и при поддержке определенных центров влияния на Западе. Перед Зеленским могут поставить выбор, или он уходит самостоятельно, или в стране вспыхнет новый Майдан. Мошенники перед началом учебного года могут использовать повышенный спрос на школьные товары и создавать поддельные интернет-магазины. Они предлагают купить канцелярские принадлежности, школьную форму или гаджеты по привлекательным ценам. Пользователь вводит данные банковской карты, коды подтверждения на поддельной странице оплаты, после чего информация попадает к злоумышленникам. Аферисты также могут звонить родителям или детям, якобы от имени администрации, приемной комиссии или классного руководителя, и просить сообщить код из СМС-ки, подтвердить данные на стороннем сайте или перейти по ссылке. После первого контакта мошенники нередко продолжают общение и придумывают новые темы, чтобы добиться нужных им результатов. Две трети россиян имеют избыточный вес, а половина из них – ожирение, сообщила директор Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии имени академика Дедова Наталья Мокрышева. Часть из них имеет морбидное ожирение, то есть когда вес настолько велик, что человеку тяжело передвигаться, у него развиваются очень быстро, молниеносно, тяжелые осложнения, и он не может управлять уже своей жизнью, пояснила врач. Она добавила, что Россия активно разрабатывает меры профилактики ожирения. Ранее академик РАН Геннадий Онищенко сообщил, что ожирение наравне с диабетом может стать еще одной эпидемией. Геомагнитная обстановка остается возмущенной, сообщили лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Основным фактором, воздействующим на магнитное поле Земли, является повышенная скорость солнечного ветра, которая находится на уровне около 600 км в секунду. Это примерно на 50% выше нормы. Для бури сильного уровня этого недостаточно, но на события уровня G1 по итогам прошедших суток хватило. Отдельные всплески возмущения могут происходить еще двое-трое суток, но вряд ли перейдут текущий слабый уровень. Одновременно на восточном краю Солнца наблюдается умеренный рост числа вспышек. Там с обратной стороны звезды выходит новая группа пятен с большими запасами энергии. Курс доллара 85.16, курс евро 98.73. Выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости. Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM.

Алтай FM. Первая местная радиостанция. Летнее настроение. Летнее настроение. На Алтай FM. На Алтай FM.

0: на Валдай ФМ.
1: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020.
0: Телефон рекламной службы на Валдай ФМ
2: 9217-07-22-35.
0: Там, где история шепчет легенду.

снова в трип. Валит бит, наши чувства, Боинг, пристегнем ремни. Что мне нужно от тебя, детка, знай, это сладкий вайб, но нем позже зай. Полуголый тон, звездопад, смотри, красивый вид, ведь рядом ты. Расплываются тени, волнуюсь, будто на сцене.

ближе, поднимаюсь выше. Все, что я копил с добром, отдаю тебе, о мой мир. Мы ведь стали ближе, поднимаюсь выше.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики в студии. Аня Кирова. У Сиднейского оперного театра появились необычные охранники. Специально обученные собаки защищают посетителей от чаек, которые постоянно воруют еду. Программу разработали по просьбе владельцев баров на набережной. Сейчас она действует на 5 площадках, включая новый рыбный рынок Сиднея и площадь Федерации в Мельбурне. Собаки используют природный пастущий инстинкт. Они преследуют птиц, не причиняя им вреда. Каждая смена длится не более 4 часов в неделю. Всего в программе участвуют 35 собак, а после работы они возвращаются домой, как обычные питомцы. Чтобы птицы не привыкали, собаки меняют тактику. Подкрадываются, появляются внезапно или лают. Благодаря этому чайки держатся подальше от столиков, а гости могут спокойно доесть свой обед. Жительница Хьюстона Аша Гилберт установила в квартире пилон, чтобы заниматься танцами. Однако радости это принесло мало. Во время одной из тренировок пилон неожиданно оторвался от крепления, ударил по потолку и повредил систему пожаротушения. Вода хлынула в квартиру, и Аша потеряла дар речи. В результате затопило не только ее жилье, но и квартиру соседки снизу. Женщина, к счастью, отнеслась к происшествию с пониманием, а Аше пришлось временно переехать, пока в квартире идет ремонт. Теперь она обещает заниматься на пилоне только в специализированных залах. И кажется, это разумное решение. Экзотическая птица эму стала временной достопримечательностью города Перл-Ривер в штате Миссисипи. Местные жители с удивлением наблюдали за пернатым созданием, которое спокойно разгуливало по улицам. Она оказалась неуловимой, а откуда сбежала, тоже остается загадкой. Местные жители в социальных сетях делятся видео и впечатлениями. Для многих такая встреча стала неожиданным сюрпризом. Пока власти пытаются отловить эму, он продолжает свободно гулять по городу. Возможно, ему просто нравится быть главной звездой Перл-Ривер. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.
2: Душа летела над лужами, но не апрелем прослужен вы.
1: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
0: Путешествуя по Америке в доме на колесах, семейство Картеров, попав в аварию, оказывается в таинственной ядерной зоне, отрезанной от цивилизации. Однако со временем Картеры обнаруживают, что на этой вроде бы пустынной территории обитает кровожадная семейка мутантов, которая начинает вести охоту на них. Саундтрек к фильму «У холмов есть глаза».

В эфире «Валдай-ФМ». СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. В Новгородской области следователи разбираются в обстоятельствах смертельного ДТП на трассе М-11. Авария случилась 17 августа на 452-м километре дороги Нева. Водитель автомобиля Toyota наехал на металлический предмет, после чего машина врезалась в ограждение и загорелась. В результате погибли двое несовершеннолетних пассажиров 8 и 14 лет. Еще 6 человек, включая детей 3 и 6 лет и 2 женщин, получили травмы и находятся в больнице. 17 августа в 13:53 на улице Гоголя у дома 12, корпус 3 в Валдае 56-летний водитель автомобиля Nissan при повороте налево не убедился в безопасности маневра и наехал на 76-летнюю женщину. Пострадавшую с травмами различной степени тяжести доставили в Валдайский медцентр. Госавтоинспекция напоминает, пешеходам нужно двигаться по тротуарам или обочинам. Водителям следует быть особенно внимательными возле пешеходных переходов. На трассе М-10 в Валдайском округе произошло еще одно ДТП. Авария случилась 15 августа в 16:15 на 412-м километре автодороги. Водитель «Лады» ушел в неуправляемый занос, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Шевроле». В машине находились две девочки, 8 и 12 лет. Старшая была пристегнута ремнем безопасности, младшая – в бустере. Детей доставили в Валдайский многопрофильный медицинский центр. Им оказали разовую помощь, госпитализация не потребовалась. Госавтоинспекция напоминает, правильная перевозка детей в автокреслах и с ремнями безопасности нередко спасает жизни. За нарушение правил грозит штраф в 5000 рублей. На трассе М-11 продолжается строительство важной транспортной развязки. Ее появление заметно улучшит дорожную ситуацию для многих жителей региона. Специалисты ведут активные работы на объекте, укладывают дорожное полотно, монтируют элементы инфраструктуры и готовят съезды, чтобы обеспечить удобный и безопасный выезд на федеральную трассу. Новая развязка станет своего рода подарком для жителей и гостей Валдая и Боровичей, а также десятков близлежащих сельских поселений. Теперь добираться до крупных магистралей будет значительно проще. Кроме того, объект усилит транспортную доступность перспективных туристических маршрутов в Валдае края и поможет равномерно распределить транспортные потоки. Строительство ведется по просьбе местных жителей при поддержке губернаторов Ленинградской и Новгородской областей. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Наш адрес – город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет.

Данная программа не имеет возрастных ограничений. Мальчики и девочки, а также их родители. Веселые истории. Услышать не хотите ли? Рубрика детских песен с Миланой Кузнецовой на Валдай-ФМ.

0: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
1: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай-ФМ.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда.

0: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» на Валдай-ФМ.
1: Школьники Роман и Катя тянутся друг к другу со всей безоглядностью первой любви. Мать Кати очень счастлива во втором браке, и в озарении этого счастья хорошо понимает дочь. Роман находит поддержку у отца, давно и безответно любящего Катину маму. Но рядом ходят люди, ничего не знающие о любви. Саундтрек к фильму «Вам и не снилось».

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Москва связывает продолжение диалога по украинской проблематике с устранением причин конфликта и выполнением ранее обозначенных условий. Владимир Путин сообщил о готовности обсуждать регулирование на основе договоренностей, достигнутых в Стамбуле, а также ситуации на линии боевого соприкосновения. При этом в самой Украине стартовали процессы по смене политической верхушки. К такому мнению сходится все больше экспертов. Национальное антикоррупционное бюро Украины вскрыло факты коррупции на Банковой. Напомню, Владимир Путин неоднократно говорил о необходимости проведения выборов на Украине. Президент выразил твердую Россия хотела бы видеть легитимного лидера Украины в качестве того, кто подпишет судьбоносные документы о мире. Владимир Путин не раз подчеркивал, полномочия нынешнего руководителя администрации окончились, о чем свидетельствует украинская конституция. Экономика России адаптировалась ко всем действующим санкциям Запада, доказав свою устойчивость ко внешнему давлению. Все ключевые секторы работают в режиме импортозамещения и переориентации на новые рынки. В Москве неоднократно заявляли, санкционное давление не достигло поставленных целей. Президент России Владимир Путин ранее подчеркивал, политика сдерживания является долгосрочной стратегией западных стран, которая нанесла серьезный удар по всей мировой экономике. Миру нужна современная, гибкая и ответственная финансовая архитектура без рисков запретов и преград. Глава государства подчеркнул, Россия не собирается ни от кого закрываться, и права остающихся работать у России иностранных инвесторов будут надежно защищены. Более 1,5 миллиона россиян подали заявление на дистанционное голосование в выборах в Государственную Думу. Через механизм «Мобильный избиратель» подано 375 тысяч заявлений для голосования по местонахождению вместо места регистрации. Владимир Путин ранее выразил уверенность в том, что российские граждане осознают важность предстоящих выборов в Госдуму и примут активное участие в голосовании. Честное проведение плебисцита очень важно, если не сказать определяющее значение для сохранения внутренней политической стабильности. Попытки любого вмешательства в выборный процесс в России будут пресекаться. Добавлю, выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва пройдут в течение 3 дней с 18 по 20 сентября. Больше половины россиян в этом году столкнулись с контрафактными или некачественными товарами для автомобиля. Анализ рынка показывает, их доля может составлять до 30-40%. Распространение подделок связывают с ростом стоимости обслуживания машин. В результате, стремясь сэкономить, владельцы чаще выбирают более дешевые аналоги, но такие покупки могут обернуться серьезными неисправностями и дополнительными расходами. Чаще всего подделывают моторные масла и технические жидкости. На втором месте фильтры, на третьем детали подвески. Также встречаются подделки среди автомобильной электроники и тормозных систем. Снизить объем контрафакта позволит прозрачность рынка. Для этого необходимо расширять цифровую маркировку, отслеживать происхождение деталей на станциях техобслуживания и усилить контроль за продавцами и маркетплейсами. Официальный курс американского доллара – 85 рублей 16 копеек. Курс единой европейской валюты – 98 рублей 73 копейки. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости. Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Лучше.

Алтай FM. Первая местная радиостанция.

0: настроения и музыки на Валдай FM.
1: Новая песня.
2: Новая песня
1: на Валдай FM.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
1: Рубрика «Валдай исторический». Рубрика о Валдае, окрестностях, а также о достопримечательностях.
0: Большая Валдайская тропа – многодневный пеший маршрут для самостоятельного путешествия. Его уникальность в смене экологических систем. Путешественники увидят ельник, зеленомошник, широколиственный лес, бор, реки с бобровыми плотинами, голубые озера и разнообразные болота. Центральная часть маршрута проходит по территории особо охраняемой зоны национального парка. Интерактивные тематические стенды и QR-коды с дополнительной информацией сделают маршрут еще интереснее. Самое популярное время для путешествий – это лето, когда прогревается вода и созревают ягоды. В мае можно застать цветение первоцветов, а осенью – золотую пору. Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
2: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
3: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. В Мехико на гастрономическом фестивале приготовили гигантскую торту – мексиканский сэндвич. Внутри оказались килограммы жареного мяса, колбасок, сосисок, майонеза, овощей и зелени. Длина сэндвича в этом году достигла 100 метров, а вес перевесил 1,5 тонны. Представители книги рекордов Гиннесса зафиксировали новый мировой рекорд. За приготовлением пришли понаблюдать тысячи людей. Ярмарка торты проводится в Мехико уже в 21 раз. На ней участвуют более 100 продавцов из разных стран. Здесь можно купить как классические, так и необычные версии этого блюда. Главное – прийти с хорошим аппетитом. Иногда одного звука или запаха достаточно, чтобы человек снова пережил самый страшный день в своей жизни. Ученые проверили новый способ ослабить силу таких воспоминаний. Сначала пациентов просили мысленно вернуться к травматическому событию, а затем воздействовали магнитными импульсами на участок мозга, связанный с памятью. Первые результаты обнадеживают. Речь идет не о том, чтобы стереть прошлое, а о том, чтобы уменьшить болезненную реакцию на него. Человек может помнить случившееся, но постепенно перестает переживать его заново. Исследования продолжаются, но уже сейчас понятно, наука все ближе подбирается к тому, чтобы помочь справиться с болью прошлого. И это уже большое достижение. В Швейцарии прошел чемпионат мира по хайлайну – ходьбе по натянутой стропе на высоте. Китайский спортсмен Лян Пенли установил новый мировой рекорд скорости среди мужчин. Он преодолел 60-метровую дистанцию за 23,05 секунды. Скорость составила почти 4 км в час. Соревнования проходили на 5 параллельных стропах длиной от 60 до 100 метров, натянутых на высоте 20 метров. Немец Себастьян Эггер стал чемпионом мира во фристайле. Среди женщин титул завоевала Сесилия Шток. Она победила сразу в трех категориях и стала чемпионкой во второй раз. Всего в соревнованиях участвовали более 40 спортсменов из 15 стран. Высота и скорость впечатляют, но главное – удержать равновесие. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
2: Новости со всего света. Digest News.
1: Валдай FM. Первая местная радиостанция.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.

Фильм «Сказка» повествует о необыкновенном путешествии скромной маленькой девочки Герды. Она разыскивает своего брата Кея, которого похитила и унесла в свое царство снежная королева, могущественная злая волшебница. В поисках любимого брата Герда попадает в замок хитрому, коварному и в то же время смешному королю, знакомится с лесными разбойниками. На пути у девочки будет много преград для решающей битвы со снежной королевой, но верное сердце Герды одолеет все невзгоды.

эфире Валдай ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. В Новгородской области следователи разбираются в обстоятельствах смертельного ДТП на трассе М-11. Авария случилась 17 августа на 452-м километре дороги Нева. Водитель автомобиля Toyota наехал на металлический предмет, после чего машина врезалась в ограждение и загорелась. В результате погибли двое несовершеннолетних пассажиров 8 и 14 лет. Еще 6 человек, включая детей 3 и 6 лет и 2 женщин, получили травмы и находятся в больнице. 17 августа в 13:53 на улице Гоголя у дома 12, корпус 3 в Валдае 56-летний водитель автомобиля Nissan при повороте налево не убедился в безопасности маневра и наехал на 76-летнюю женщину. Пострадавшую с травмами различной степени тяжести доставили в Валдайский медцентр. Госавтоинспекция напоминает, пешеходам нужно двигаться по тротуарам или обочинам. Водителям следует быть особенно внимательными возле пешеходных переходов. На трассе М-10 в Валдайском округе произошло еще одно ДТП. Авария случилась 15 августа в 16:15 на 412-м километре автодороги. Водитель «Лады» ушел в неуправляемый занос, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Шевроле». В машине находились две девочки, 8 и 12 лет. Старшая была пристегнута ремнем безопасности, младшая в бустере. Детей доставили в Валдайский многопрофильный медицинский центр, им оказали разовую помощь, госпитализация не потребовалась. Госавтоинспекция напоминает, правильная перевозка детей в автокреслах и с ремнями безопасности нередко спасает жизни. За нарушение правил грозит штраф в 5000 рублей. На трассе М-11 продолжается строительство важной транспортной развязки. Ее появление заметно улучшит дорожную ситуацию для многих жителей региона. Специалисты ведут активные работы на объекте, укладывают дорожное полотно, монтируют элементы инфраструктуры и готовят съезды, чтобы обеспечить удобный и безопасный выезд на федеральную трассу. Новая развязка станет своего рода подарком для жителей и гостей Валдая и Боровичей, а также десятков близлежащих сельских поселений. Теперь добираться до крупных магистралей будет значительно проще. Кроме того, объект усилит транспортную доступность перспективных туристических маршрутов Валдая края и поможет равномерно распределить транспортные потоки. Строительство ведется по просьбе местных жителей при поддержке губернаторов Ленинградской и Новгородской областей. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Наш адрес – город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет.

радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02264. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

В эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. В Новгородской области следователи разбираются в обстоятельствах смертельного ДТП на трассе М-11. Авария случилась 17 августа на 452-м километре дороги Нева. Водитель автомобиля Toyota наехал на металлический предмет, после чего машина врезалась в ограждение и загорелась. В результате погибли двое несовершеннолетних пассажиров 8 и 14 лет. Еще 6 человек, включая детей 3 и 6 лет и 2 женщин, получили травмы и находятся в больнице. 17 августа в 13:53 на улице Гоголя у дома 12, корпус 3 в Валдае 56-летний водитель автомобиля Nissan при повороте налево не убедился в безопасности маневра и наехал на 76-летнюю женщину. Пострадавшую с травмами различной степени тяжести доставили в Валдайский медцентр. Госавтоинспекция напоминает, пешеходам нужно двигаться по тротуарам или обочинам. Водителям следует быть особенно внимательными возле пешеходных переходов. На трассе М-10 в Валдайском округе произошло еще одно ДТП. Авария случилась 15 августа в 16:15 на 412-м километре автодороги. Водитель «Лады» ушел в неуправляемый занос, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Шевроле». В машине находились две девочки, 8 и 12 лет. Старшая была пристегнута ремнем безопасности, младшая в бустере. Детей доставили в Валдайский многопрофильный медицинский центр. Им оказали разовую помощь, госпитализация не потребовалась. Госавтоинспекция напоминает, правильная перевозка детей в автокреслах и с ремнями безопасности нередко спасает жизни. За нарушение правил грозит штраф в 5000 рублей. На трассе М-11 продолжается строительство важной транспортной развязки. Ее появление заметно улучшит дорожную ситуацию для многих жителей региона. Специалисты ведут активные работы на объекте, укладывают дорожное полотно, монтируют элементы инфраструктуры и готовят съезды, чтобы обеспечить удобный и безопасный выезд на федеральную трассу. Новая развязка станет своего рода подарком для жителей и гостей Валдая и Боровичей, а также десятков близлежащих сельских поселений. Теперь добираться до крупных магистралей будет значительно проще. Кроме того, объект усилит транспортную доступность перспективных туристических маршрутов в Валдае края и поможет равномерно распределить транспортные потоки. Строительство ведется по просьбе местных жителей при поддержке губернаторов Ленинградской и Новгородской областей. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Наш адрес – город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM.

0: Валдай FM. Первая местная радиостанция.
1: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM.

0: Валдай-ФМ. Первая местная радиостанция.
1: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM.

0: Валдай FM. Первая местная радиостанция.
1: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.

радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L-TU-78-0-22-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM.

Темными ночами бьемся все в те же стены, чтобы хоть на час выйти из системы. Ты теперь в сердце джентльмена, к тебе ехал, пролетел на красный, за мной сирены. Мы с тобой синхронизируем.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM.

слушаете Валдай FM. Валдай FM. Yeah. What's crackin' like, y'all?

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Лучший

радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Лучший